Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире, и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Простите, я забыл сказать, что передача наша радиостанции 5BIFM в Адалайде. И что вы слышите в этой передаче? Мы с вами по традиции заглянем в наш календарь, предложим вам материал в рубрике «Музыка и литература» литературной части и музыку на протяжении всей передачи.

болоте осока. Сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутилы веселые подстрелили меня. И чего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл.

криком стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотника видел в миг, когда утопал. Видно, я их обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл

Я живу, не сдаюсь, и я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, на досоке я навстречу лучу, пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях среди забот и невзгод, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Может, выживу в буднях среди забот и невзгод, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое.

0: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: Итак, 27 июля. Дни стали уже заметно длиннее, но наша передача все еще выходит, начинается даже по темноте. Но я надеюсь, вы в любом случае найдете к нам дорогу. 27 июля. Я нашел один большой международный праздник, отмечаемый сегодня. Он называется Международный день гамбургера. Вот так. Как человек, когда-то получивший высшее медицинское образование, я уверенно утверждаю, что мнение о вредности пищи, которую предлагает Макдональдс, очень сильно завышено, очень преувеличено на самом деле. Так что ешьте гамбургеры и получайте удовольствие. И несколько национальных праздников. Вьетнам отмечает сегодня День памяти жертв Вьетнамской войны. Имеется в виду Вьетнамско-китайская война. Северная Корея отмечает день так называемой победы в так называемой их отечественной войне. Финляндия официально отмечает День Сони. Ой, как я хочу Финляндию, как я их понимаю. Можно бы и месяц, но неделю, во всяком случае, Сони праздновать. А вот Пуэрто-Рико, маленькое государство, отмечает день рождения Хосе Селсо Барбозы. Поздравляем. И я редко обращаюсь к религиозным датам, но вот церковь сегодня, причем и православная, и католическая, отмечает память апостола Акелы. Надо сказать, что Акела в свое время не промахнулся. Он женился на красотке Присцилле. Они были счастливы в любви, но, увы, стали мучениками. Так бывает. А теперь о событиях, которые произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. В этот день, в 1147 году, как указывает повесть «Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы», так называется, была основана Москва. Сегодня, в этот день, много лет назад. В 1586 году английский мореплаватель Уолтер Рейли впервые привез в Британию табак. Поздравляем. В 1606 году в Порт-Рояле, в Новой Шотландии, была основана первая в Канаде постоянная французская колония. А в 1656 году, ровно через полвека, философ Спиноза, знаменитый Бенедикт Спиноза, был с позором изгнан из еврейского сообщества и своего дома даже в Амстердаме за свои взгляды, но остался в истории. В 1694 году актом парламента был основан Банк Англии, и начались знаменитые английские банки. В 1788 году Генеральной ассамблеей, вот так это озвучено называлось, штата Огайо в Северной Америке, был основан округ Вашингтон, будущий округ Колумбия, где столица Соединенных Штатов. Еще о Соединенных Штатах. В 1789 году, то есть в следующем году, был создан Департамент по иностранным связям, первый государственный исполнительный орган США, то есть первое министерство. Ныне это Госдепартамент США. В 1794 году, в этот день, произошел так называемый переворот 9-го Термидора. То есть по французскому революционному календарю сегодня 9-е Термидора. И сразу резко спала Великая Французская революция. 1827 году учреждено первое в этот день, все это в этот день, первое в России страховое общество. Вот так. В 1834 году открыт знаменитый Киевский университет в Киеве. В 1836 году в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве был заложен храм Христа Спасителя. Бедный, потом его разрушили, но сейчас восстановили. Не знаю, насколько хорошо. В 1841 году был убит великий поэт Михаил Лермонтов на дуэли в окрестностях Пятигорска. В 1866 году была завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США, и он начал работать. Возникла моментальная связь. В 1920 году впервые был использован радиокомпас для авиационной навигации. Сейчас это один из важнейших приборов в авиации. В 1921 году канадский физиолог Фредерик Бантинг, возвращаемся в Канаду, впервые выделил инсулин. Став Нобелевским лауреатом, естественно, потому что он сохранил миллионы жизней людей, больных диабетом. В 1925 году, еще немножко о науке, ЦИК СССР принял постановление о признании Российской академии наук высшим научным учреждением СССР. Была образована Академия наук СССР. В 1940 году в Европе война. А на экранах в США впервые появился герой мультсериалов «Кролик Бакс Банни». В 1947 году первый полет первого советского реактивного бомбардировщика Ту-12. Страшное, конечно, оружие. В 1949 году состоялся первый полет, то есть через два года, ровно через два года, первого в мире реактивного пассажирского самолета «Комета» британской авиастроительной фирмы «De Havilland». Вот так, два мира. Тут военный реактивный самолет, там пассажирский. В 1953 году Корейская война завершилась подписанием соглашения о перемирии. И в этот же день Ватикан принял очень важный, как сказать, декрет, указ, категорически запретивший работу на фабриках и всяких прочих подобных работах в священные религиозные праздники. Правильно. В 1965 году президент США Линдон Джонсон подписал законопроект, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждения о вреде курения. Правда, тогда это было без страшных картинок, но еще в 1965 году. В 1980 году Андрей Сахаров отправил открытое письмо генеральному секретарю ЦК КПСС, в общем, лидеру СССР Леониду Брежневу, о военных действиях в Афганистане с протестом. В 1994 году, в этот день, парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребенка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тесты определяли, что родится девочка. Бедные девочки. В 2023 году, в этот день, Поместный собор Православной Церкви Украины утвердил переход на ново-юлианский календарь. То есть в Украине теперь Рождество празднуют, как везде, 24 декабря. И несколько персоналей, то есть о людях, родившихся в этот день. В 1784 году родился Денис Давыдов, гусар, русский поэт, герой Отечественной войны 1812 года. В 1824 году родился Александр Дюма сын, известный французский писатель, сын Александра Дюма отца. А в 1853 году, возвращаясь к писателям, родился Владимир Короленко, выдающийся русский писатель, журналист, общественный деятель. В 1882 году родился Джеффри де Хевиленд, английский авиаконструктор. О его самолете, первом реактивном пассажирском, мы сегодня уже вспоминали. Все в один день. В разные годы. В 1903 году родился выдающийся актер Николай Черкасов, актер театра и кино. В 1915 году родился Марио Дель Монако, итальянский певец-тенор, один из лучших оперных теноров в истории мирового вокального искусства. А в 1917 году родился Бурвиль, популярнейший французский актер-комик. Его настоящее имя было Андре Робер Рембур. В 1928 году родился Альгис Джурайтис, литовский дирижер, великолепный дирижер, всесоюзно известный, всемирно известный. И еще о Прибалтике. В 1936 году родился Марис Лиепа, великий артист балета. И еще дальше об актерах. В 1943 году родилась Анастасия Вознесенская, советско-российская актриса театра и кино. В 1948 году Сергей Дюжиков, советский, российский и американский гитарист, участник коллективов «Скифы», «Голубые гитары» и «Цветы». Мы все в молодости этими коллективами увлекались. И, наконец, в 1964 году родился Юрий Клинских, советский российский музыкант, поэт, композитор, основатель и лидер группы «Сектор Газа», которую мы тоже все помним. А в 1968 году родился Джулиан Макмахон, австралийский актер, ставший очень известный в США.

пусты, дождик застучал часто. Только рядом ты, и не прячу я счастья. Как счастливым быть, я могу дать вам совет. Надо полюбить, просто полюбить, вот и весь секрет.

Как счастливым быть, как счастливым быть, я могу вам дать совет. Надо полюбить, просто полюбить, вот и весь секрет. Дождик вдруг пошел, в небе разошлись тучи. Было хорошо, а теперь еще лучше. Как счастливым быть, как счастливым быть, я могу вам дать совет. Надо полюбить, просто полюбить.

Мало какой из русских поэтов по важности и значению для русской культуры сравнится с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Любимый многими до сих пор поэт погиб в этот день, 27 июля, 185 лет назад, в 1841 году. Я хочу предложить вашему вниманию фрагмент статьи российского литературоведа Вениамина Неймана вот о гибели Михаила Лермонтова. «Существует легенда, — пишет Нейман, — что акушерка, принимающая роды у Марии Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, предсказала ей, что ее сына ждет насильственная смерть. И на 27-м году жизни известнейший уже тогда русский поэт Михаил Лермонтов действительно погиб на дуэли от руки давнего близкого приятеля Николая Мартынова. Смертельный поединок состоялся 27 июля 1841 года. Но даже спустя 185 лет сегодня продолжаются споры, из-за чего произошла дуэль и что на самом деле случилось в момент ее проведения. Президентская библиотека, есть такая библиотека в Москве, представляет целый ряд изданий, которые помогут пролить свет на некоторые вопросы, касающиеся одного из самых трагических событий XIX века для русской культуры. За два дня до роковых событий, 25 июля 1841 года, Михаил Лермонтов и Николай Мартынов находились в компании бесшабашных молодых людей в одном из известных домов Пятигорска на Северном Кавказе. Ничто не предвещало беды. Гости общались, играла музыка. И вот что вспоминала об этом дне Эмилия Шангирей. Ее слова приведены в книге Маргариты Николаевой «Лермонтов. Биографический очерк». Цитата. «К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин, который также отличался редким злоязычием, и принялись они вдвоем, Пушкин и Лермонтов, не тот Пушкин, в смысле, Лев Сергеевич, брат, острить свой язык. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего любезно с младшей сестрой моей Надеждой», продолжает Эмилия Шангирей, «стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «Монтаньяр о гран Пужнарт», то есть горец с большим кинжалом. Николай Мартынов сначала сдерживался, но потом разозлился, высказал Михаилу Лермонтову свое недовольство и ушел. С этого момента начинается череда загадок, продолжает Нейман. Однозначного понимания, что дальше случилось между, казалось бы, близкими приятелями, как происходил вызов на дуэль, а также является ли именно этот случай в их отношениях роковым, увы, нет. И вечером 27 июля 1841 года, напоминаю, у подножия горы Машук началась дуэль. Секундантами выступили Алексей Столыпин, Сергей Трубецкой, Александр Васильчиков и Михаил Глебов. Эти четверо. Цитата. «Мы отмерили с Глебовым 30 шагов. Последний барьер поставили на 10 шагах и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов и по команде марш. Зарядили пистолет

начал прицеливаться. Столыпин крикнул: «Или стреляйте, или мы вас разведем!» Мартынов выстрелил. Лермонтов упал как подкошенный, не сделав никакого движения. Конец цитаты. Так звучат воспоминания очевидца Александра Васильчикова в книге «Лермонтов. Биографический очерк». Некоторые исследователи сходятся во мнении, что события складывались иначе. Впоследствии на это будет указывать ряд нестыковок в показаниях Николая Мартынова и секундантов. После смертельного выстрела разразилась страшная гроза. Тело Михаила Лермонтова оставили на месте дуэли, где оно пролежало под проливным дождем несколько часов. Лишь ближе к полуночи за ним вернулись. Слуги погрузили его в телегу и привезли домой. Завершим мы в следующий раз.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным

Я хочу, чтобы звонкий, счастливый всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

0: все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Как хорошо выразился Кикабидзе. Сегодня звучали песни в его исполнении, когда девушка не любит молодого человека, мужчину, она этим его обижает. Абсолютная правда. И на этом наша передача подошла к концу. Пел, как я уже сказал, Вахтанг Кикабидзе. А вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. До встречи.

Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю,

так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне в душу поглядишь и все поймешь.